Однажды близко горский вод, мы чуждый табор повстречали. Цыгане те, свои шатры разбили, без нашей